наступаем 90-е годы, последние десятилетия 20-го века. В такие минуты мы как бы заново переживаем все, что с нами происходит.

Et là, il faut un seul coup. La porte de Savanos, la baraque de la Savanos, la porte de Savanos, la porte de Savanos, принимает нашу душу, так что вот он и желает нас. Подарил особый год.